шагаться вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма. Искались гайс, лялай соли сторс, глотцу того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цигмени шин лялс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть и заверло бок. Истел вина тика смайда, а стиви гайда. Пазастейп надо оц, опа. Изменись асо мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавя семяс. Изменись мол сядя, семья к ментеню зямись. Висим дуть соуру.